0: other words, I love. ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия International. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества. Проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
1: Тема дня.
3: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланер сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связи между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой Республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
1: Радио Словакия International.
4: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
2: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
5: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 рокми.
4: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
2: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
5: Конкретно, но при этой книге я не сам автором текстов.
4: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
2: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
5: Таким уполне первопочатком то выберу тех объектов.
4: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
2: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
5: Шло на мою ту пестрость. Бечино, можно, люди мают так законсервованы в головах.
4: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
2: Или, скажем, здание в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
4: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
2: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
5: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
4: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
2: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
5: Ты вылеты наших за этими оживленными памятками.
4: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в Западной Словакии, то в Центральной, то в Восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская Кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
2: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе на промежуточном этапе.
5: Угровецкий град тем был зауимавый.
4: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
2: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
5: Книжка обсягает наузай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
4: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
2: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
5: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
4: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
2: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
4: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
2: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
5: Но это был тоже заумовый прибег. Там
4: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
5: А подарилось им там справить вельми винимочный налез, нашли романские мальбы.
4: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
2: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

0: Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом трехлетний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для Слована. С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в Словане уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре в Слован – это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для Слована это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского Слована, выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
1: Яя Туре со мной пришел к тому, что сам идет зарабатывать деньги.
2: Яя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого. Так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
0: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Робертом Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы. Поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, которую он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в Барселону. Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за 1 год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яя Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом Олимпиакосе и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Tottenham Hotspur назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину, качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
3: Well, I've come to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
0: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее.
3: I can't wait because very exciting for the future.
0: До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого Киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериан Исмаэль с опытом работы в Вольсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Слован Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яя Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словане. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Слована – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Pekný víkend a do počutia».